0: FM.
1: Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?
2: Мысли позитивно.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кром» встает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Chicken FM на связи. На связи Анюта из Новосибирска, из ресторана «Ростик Стролейная». Анюта передает привет от Китика и Зинаиды, Анзату из ресторана «Искра». И поздравляем с успешной сертификацией на зама. Желаем дальнейшего карьерного роста.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Пишите, присоединяйтесь к эфиру. Нам пишет Александра из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Александра передает огромный привет директору ресторана Ольге Соловьевой и менеджеру смены Светлане Сидоровой. Желаем хорошей смены, хорошего настроения и лучших результатов. Я рада быть в вашей команде.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

в Новокузнецке 800 Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Chicken FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать, но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Алло, Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина тренером. Если у нас постоянный гость, мы уже знаем, что он хочет, и спрашиваем что-нибудь еще дополнительное. Если нет, они говорят, как обычно. А если новым гостям, спрашиваем, что нужно, помогаем. Не желаете ли что-нибудь еще дополнительное? Предлагаем новое, например, если у нас меню новое. И, естественно, улыбаемся все время, общаемся.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Баженова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

книг. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 5 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Ханты-Мансийске 7:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20:00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» с Руси Вики Новгород. Таким человеком является Бросинова Лиза, это мой территориальный управляющий. Я с ней работаю уже вот 3 года работаю в компании. Я приходил в компанию, она была моим директором. Она помогала нам, мне наставляла. И тем дальнейшим моим развитием занималась она, чему я очень благодарен и очень приятно с ней работать.
0: Дай 5! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Sunday.
1: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Айна Айдарова из ресторана «Ростикс Заря» в Москве. Айна передает привет своей команде. Спасибо за уютную атмосферу на работе. Вы успеваете везде и работать, и учиться, и при этом очень весело смеяться. Так держать. Прошу поставить мою любимую песню группы «Винтаж». Айна, мы с удовольствием это сделаем, но лучше обратиться в рубрику «Заказ принят». Там мы принимаем заказы, а найти ее можно в закрепе в каналах «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Рокин FM. Звучит сочно.
1: Холодным огнем сжигает меня внутри. Ничто так не убивает меня, как ты. Ты ведь хотела сделать больно, что ж, смотри.

0: Свердловске на связи и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.

0: Команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менеджеров, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, и у нас есть желающие.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростик» Штеменко в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день. Chicken FM.

0: Ваша суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Руси, Великий Новгород. Есть у нас одна девочка, которая занимается волонтерством, ходит на волонтерские движения. У нас есть институт в городе, в котором очень много волонтеров привлекается для работы. Она частенько туда ходит, занимается, рисует баннеры. И прям очень интересно это.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джабурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работы стало для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в «Ростикс». Ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.

Мостикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Мы передаем привет и признание. Следующее признание — ресторан «Ростик» с Долина. На связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана. Всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет. И вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение. Chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Командная работа — это когда один уже почти устал, а второй вовремя говорит «давай помогу». И все, смена снова спасена. В Ростикс умеют работать вместе, поддержать, подсказать и даже вовремя пошутить, когда очередь решила проверить вас на прочность. Потому что вместе действительно легче. И веселее тоже. Признавай коллег, говорим спасибо, передавай приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Руси, Великий Новгород. Я люблю свою работу, потому что мне очень нравится работать с новыми сотрудниками, обучать новых сотрудников, развивать новых сотрудников. Также мне самому очень интересно развитие и получение новых знаний и новых людей в команде, в коллективе. И очень всей моей команде нравится достигать высокие цели, показатели. И я стараюсь всеми силами помочь ребятам.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам. Но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом.

0: я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик» с Корстом в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Любишь музыку так же, как наш фирменный соус? Тогда для тебя рубрика «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Евростикс, найди закрепленный пост и оставь комментарий голосовое. Привет, песня, исполнитель. Все просто. Пиши из какого-то ресторана и готовься услышать свою любимую песню в эфире Chicken FM. Твой заказ уже принят. И скоро мы подадим его горяченьким.
0: Chicken FM звучит сочно.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане Марфина, тренером Турсмамбетова Айзере. Она менеджер при каждом рабочем дне, все объясняет, она обучает вновь и вновь, чтобы я знала.
0: Командная работа. Командное радио Чикен ФМ.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда гость заходит в Ростикс, он приходит не только за курочкой. Хотя за ней, конечно, тоже. Но еще за ощущением, что ему здесь рады. Чистый зал, быстрый сервис, улыбка и фраза «хорошего дня» работают иногда сильнее двойного эспрессо. Забота, она в мелочах. И именно из них складывается тот самый сервис, ради которого возвращаются снова и снова. Не забывай замечать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды, Андрея, Марину и Аню, за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?

0: Команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас столик с раскрасками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
2: «Ростикс» всегда заботится.

0: Связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростикс Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

только честь, кавалер. Условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostix Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Полдень.
1: Звучит сочно.
0: В Челябинске 14:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Чикен FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать, но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Чикен FM. Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием, когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся, то есть и гость всегда возвращается в лояльность, и это очень как бы греет душу, и потом гость снова приходит, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
2: Я в Ростикс, всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана Rostix Транспортная в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите и вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe Rostix.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.

0: Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 20:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Лихино Дулёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: связи с командой.
1: Ростик Смурина в эфире на Чикен FM. Пишет нам Кристина. Кристина передает привет всем своим коллегам, всем, кто сейчас на смене. Продуктивного рабочего дня. И привет, Ксюша. Работай. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Я в «Ростикс» зажигаю

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно.
0: А в Магадане 22:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.
2: Vibe в Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Великий Новгород. У нас ресторан находится в центре, тут очень много туристов в городе у нас. Бывают и постоянные гости, и приезжие гости. Частенько приходят в ресторан гости с других городов. Мы предлагаем новинки, что побольше берут у нас в ресторане. Самые ходовые продукты, самое вкусное предлагаем.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Пишите chicken.fm. Нам пишет Артем Ларин, Ростикс, Площадь Победы в Калуге. Артем передает привет самому любимому менеджеру Саше Митькиной. Люблю тебя от Артема. Друзья, признавайтесь в любви, признавайте друг друга обязательно. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's Chicken.

15.00. Звучит сочно! А в Екатеринбурге 5 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот им иногда кажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
3: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал, нам написал Никита из ресторана «Ростик» с Каскад в Чебоксарах. Привет всем, кто на смене, также привет всем коллегам. Саша, работай, бездельник. И можете, пожалуйста, включить песню «Move Your Body» Gold Remix. Никита, мы сделаем это с удовольствием. В нашей рубрике «Заказ принят», она ждет тебя в закрепе в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Я в Rostix. На полную.
2: Chicken FM. Всегда в движении.

0: 16.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Go! Chicken.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Командная работает, когда один уже почти устал, а второй вовремя говорит: «Давай помогу». И все, смена снова спасена. В Ростикс умеют работать вместе, поддержать, подсказать и даже вовремя пошутить, когда очередь решила проверить вас на прочность. Потому что вместе действительно легче. И веселее тоже. Признавай коллег, говорим спасибо, передавай приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Халилова Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина. Тренером. Взаимодействие очень хорошее у нас. С сотрудниками дружными. И даже с директором очень хорошие отношения. Каждый выполняет свою работу.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Пишите, присоединяйтесь к эфиру. Нам пишет Александра из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Александра передает огромный привет директору ресторана Ольге Соловьевой и менеджеру смены Светлане Сидоровой. Желаем хорошей смены, хорошего настроения и лучших результатов. Я рада быть в вашей команде.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: 20.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Калининграде 16. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Любишь музыку так же, как наш фирменный соус? Тогда для тебя рубрика «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Яврostiks, найди закрепленный пост и оставь комментарий голосовое. Привет, песня, исполнитель. Все просто. Пиши из какого-то ресторана и готовься услышать свою любимую песню в эфире Chicken FM. Твой заказ уже принят, и скоро мы подадим его горяченьким.
0: Chicken FM. Четкий бит твой.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Бажанова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Vibe в «Ростик».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 20:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Чите полночь. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда гость заходит в Ростикс, он приходит не только за курочкой. Хотя за ней, конечно, тоже. Но еще за ощущением, что ему здесь рады. Чистый зал, быстрый сервис, улыбка и фраза «хорошего дня» работают иногда сильнее двойного эспрессо. Забота, она в мелочах. И именно из них складывается тот самый сервис, ради которого возвращаются снова и снова. Не забывай замечать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobakachicken.fm или через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и Бор». Моим наставником была Татьяна, она с «Оазис Лаза», город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана «Оазис Лаза» Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг другу помогали.
0: Просыпайся! Работа есть в гости!

0: связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи, и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: 19:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 9:00 вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: FM. Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?
1: Vibe Evrostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: В Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: «Мой наставник».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Саша Горельков – это территориальный управляющий, невероятный просто человек. Он очень справедливый, строгий, но справедливый, честный. Он тебе всегда все скажет, подскажет, научит, расскажет. Он очень много в меня вложил. Он меня с младшего менеджера вырастил до директора ресторана второго уровня. Дальше «Потерянный HR». Тоже потрясающая девчонка. Обожаем, любим ее всей душой. Ром Романов, наш QA, тоже строгий, но справедливый, тоже всегда подскажет, всегда можем позвонить по любому вопросу, там, касаемо стандартов, всегда все поможет, приедет, научит, объяснит, настроит. Вот, очень их любим.
0: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: В Москве 21:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Тюмени 23:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.
2: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
3: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухать, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Ростикс» ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором «Ростикс». Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров «Ростикс». Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Настоящий слэй-вайб.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Мой наставник.
1: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Rostix Dance Club.

Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic stand.

каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Ксения из ресторана «Ростик с Глобус» Пушкина. Валюша, коллега ее, менеджер, родила дочку, и мы поздравляем ее и супруга Денису с рождением дочери. Желаем им здоровья и удачи. Мы поздравляем наших коллег и напоминаем, любое событие может стать поводом для отправки сообщения на самое сочное радио. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоухат, я работаю в ресторане у города Пушкина «Россис Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ее воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрали именно Ростикс Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственников и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана «Ростикс Альтаир» в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана «Ростикс Альтаир» и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

в Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM. Chicken FM.

0: Chicken FM.
1: Большое сердце — это не суперспособность, а обычные добрые вещи. Подменить коллегу, поддержать новичка, принести чай тому, кто второй час на ногах. В Ростикс такие моменты ценят особенно, потому что забота внутри команды чувствуется сразу. И да, иногда добрые слова работают еще быстрее. Если с вами есть человек, который достоин признания, поблагодари его, отправь привет через портал chicken.fm, также через Макс, Телеграм и электронный адрес radio@chicken.fm. We'll be right back.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Хинке, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Chicken FM. Радио большой команды

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Чертанова на связи, нам пишет Алина. Алина передает привет всем, кто на смене, и драгоценным коллегам Диме и Лёше. Хорошего дня, продуктивных смен. Друзья, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана «Ростикс Корстон» в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

угодно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно!
0: А в Томске 6 утра. Чикен FM звучит сочно. Чикен.фм.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Амбициозность — это когда смотришь на сложную задачу и вместо «ой-ой-ой» говоришь «хм, интересно». Вростикс любит людей, которые не боятся пробовать новое, брать ответственность и расти дальше. Потому что большие результаты начинаются с мысли «а почему бы и нет?». Поддержи тех, кто вдохновляет тебя двигаться вперед, и передавай ему привет через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm или через форму на портале chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана «Ростикс Транспортная» в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите и вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Теперь живем в спальном районе. Бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь. Я скажу тебе, а помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне Билана, а я стал...